нуиссат иллоқарфитаарсисиллугу апутнаккарнissaan оқитиппугу соқиннариссусорму кипиттутут маанна чикиппугу